Помалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76. Самый натуральный засранец.

Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара. Натриевый насос охлаждения.

Центральная часть камеры реактора. Емкость реактора. Насос рециркуляции. Доступ к реактору. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача радиоактивных.